0: Маргарита, да. Чито Грито, Чито Маргарита. Что такое Чито Грито?
1: Птичка, птичка, невеличка.
2: В общем, ничего.

0: Сагамосепсе.
1: Ме рафлерчит, рас ме матлери. Чей могонили система помарари. Берзене ба моигоне.
2: Да, не цац, бошарди. Дай свене, сач.
0: Киномани, чвена бурзе.
3: Амин да цвенеш.

0: Акхарт потом на Михаил.
1: Акхарт,
0: фильм Ромелис Твен Гак Танахи, Ормот Стар Уаджер. Эс, ахал газдобаши как Ормот Стар Уаджер на Нахида. Мере, у кого Асаки смотрел Бастанета, Титот Тоджер Ковалцас.
1: А мусите, что это